0: sta stila jem preistkinju vivu. Mze!
1: Лежащ ни па. Долео!
2: Да те ме на вендерола зиште ке омонио сундиш мата от
1: другиш воле.
3: Радио Лузитания. 24 horas por dia. A música de Portugal.